0: Right here.
1: Moreland, Shaftesbury, Maindy and Spitty.
0: Right now.
1: Newport City Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».